0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Hit FM.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Финал будет громким. Суперкоманда Drive против команды Дорохова. Прямой эфир. Юга Драйв Джимхана 2026. Сегодня в 14:30 на телеканале Drive. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Финал будет громким. Суперкоманда Drive против команды Дорохова. Прямой эфир. Юга Драйв Джимхана 2026. Сегодня в 14:30 на телеканале Drive. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Финал будет громким. Суперкоманда «Драйв» против команды «Дорохова». Прямой эфир. «Юга Драйв Джимхана 2026». Сегодня в 14.30 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе «Один плюс один». В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
3: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 25 сентября. Звони 50 85 95.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
2: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 25 сентября. Звони 50 85 95.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Лови везде хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM день подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Говорят, что в Калуге атмосфера новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20 74 04.
2: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
9: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
8: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

бывает разным. А на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовый понедельник. Начинайте неделю легко. Только на радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: А вот в этой точке действительно стоит замедлиться, потому как начинается вторая страница выходных, после которой стартует новая неделя. С хорошим советом мгновением ранее с нами Дивак и работа «Slowdown», начало 12-го в Москве. Всем здрасте, дамы и господа, с этой минуты и до 17 по столичному с вами Белов Андрей. Все вместе мы здесь отлично и хитово проводим время, отдыхаем, и лучшие хиты со всей планеты нам в этом помогают. В ближайшие 15 минут на радио Хит ФМ Хьюгель и его «Moving to the Sun», также скоро Инна и Рехэп отметятся. Ну а прямо сейчас Чимин. Всем еще раз большой привет и классного воскресенья!

0: I'll Be Waiting. Субботу двигаем далее. В Москве 11.20. Через пару минут на радио Hit FM новая порция музыки. Откроет ее Teddy Swims с работой Mr. Know-It-All. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
3: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
2: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу оператора. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
7: Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Ну а это новинка с нами мгновением ранее. Tame Impala, Loser. Если работа понравилась, отметьте ее на нашем сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении Радио Хит FM. Это необходимо для того, чтобы Муз-творение как можно скорее оказалось в главном хитовом чарте. В Москве тем временем 11:36, и не забываем про то, что уже завтра понедельник, а значит, мы снова будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. С самого утра это начнем делать, и у каждого из вас будет возможность стать богаче и счастливее. Лайтовый понедельник уже завтра, участвуйте, и пусть вам повезет. Здесь же двигаем воскресенье далее и встречаем вот эту девушку.

0: Ману Чао на радио Хит ФМ. Мидуэль называется работа, 11.51 в столице, уже через 9 минут мы с вами начнем изучать музыкальные итоги недели. Как обычно, сделаем это в главном хитовом чарте. Послушаем 20 лучших, за которые голосовали вы на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Помимо этого заглянем в топы мировые, и новая музыка тоже отметится. Все это и не только в главном хитовом чарте. С полудня и до часу дня выдвигаемся скоро.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
5: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
4: Ха, а если ипотека не подходит?
5: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
4: И где это чудо?
5: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
4: О, спасибо, уже звоню.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
6: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

Любое время года приходит с опозданием от календаря, и лишь только осень всегда вовремя. Да, мы уже очень сильно скучаем по лету, но и наслаждаемся нашим постоянным бонусом под названием «Выходные». Их мы проводим каждый по-разному, но все вместе в компании 100% хитов. В этом часе мы собрали все самое сочное за прошедшие 7 дней и позицию за позицией уже готовы расставлять в порядке возрастания. За хиты свои любимые вы голосовали на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ну а что из этого вышло, сейчас узнаем. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Hit FM. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Главный хитовый чарт. Ну и по традиции начинаем с тех, кто совсем не дотянул до списка лучших и из нашего топа отправляется на выход. Сегодня из главного хитового чарта все-таки вылетает Алан Уокер. Работа «Broken Strings» пробыла в списке лучших 25 недель.

Это проект The Second Voice, работая Let Me Be в главном хитовом чарте, теперь это 20-я строчка. Данное мустворение — это напоминание о том, что искусственный интеллект уже давно не просто эксперимент, а полноценный участник мира музыкального. Достаточно ли будет живой поддержки для того, чтобы остаться в топе через неделю? Тут уже зависит от вас, дамы и господа. Топите на сайте hitfm.ru, также это делайте в нашем мобильном приложении. Мы же поднимаемся выше, на 19-ю ступень, и видим здесь новичков в главном хитовом чарте. Это электронное трио Fast Boys с работой Music Sounds. Добро пожаловать! 19

Это новенькие в главном хитовом чарте радио Hit FM Fastboy Music Sounds. Ребята, знающие свое дело, уже многократно мы с ними встречались на просторах главной по хитам станции в стране, и мы уверены, что в этот раз результат будет ничуть не хуже предыдущих их показателей. Время покажет, ну а мы с вами поднимаемся выше, оказываемся на строчке под номером 18, и сюда переместились Али Фарбен и Рене Миллер. Их совместка Body Talk потеряла 2 пункта.

0: На 18-м сегодня Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk.
1: Главный хитовый чарт. 17-е место.

Трэп «Мафия Хаус», «Мафия Стайл» — это работа на прошлой семидневке была на 12-м, а сегодня это 17-я ступень и заслуженное звание «Падение недели». Дела у ребят сейчас, мягко говоря, не самые лучшие, но, как известно, даже самая темная ночь когда-нибудь заканчивается. Вопрос лишь в том, хватит ли у них времени, чтобы дождаться рассвета. Через неделю узнаем, а пока двигаем далее, изучаем 16-ю строчку. Здесь теперь группа «Кэтсай» с работой «Animal». Скромный плюс один за неделю.

Сай Animal. Медленно, но верно поднимаются девушки вверх. Сегодня подъем на ступени и теперь на 16 месте. Как по мне, так это самый настоящий феномен последних недель. Только недавно в топ попали, а уже уверенно осваиваются и не собираются останавливаться на достигнутом. Уверен, что при такой поддержке они совсем скоро постучатся и в первую десятку, а там, глядишь, и до тройки лучших рукой подать. Все в ваших руках. Голосуйте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ну а пока давайте слушать 15-ю строчку, где в этот раз оказался Дэдди Свимс с работой «Mr. Know It All». За неделю минус один.

0: продолжает спускаться по нашей хит-лестнице Тедди Свимс и его Mr. Know-It-All. За 7 дней минус строчка и теперь на 15-м. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после итоги подводить продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый
1: час. Реклама. Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
11: Hit FM.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Совершенно верно, мы продолжаем изучать лучшие хиты за уходящую семидневку в главном хитовом чарте. Белов Андрей по-прежнему с вами и приступаем к изучению обладателя звания «Взлет недели». Таковым овладел проект Imo Sounds, работа Rise Slow, подъем на 4 пункта.

Imo Sounds, Rise Slow за 7 дней подъем на 4 позиции, звание «Взлет недели» и теперь 14 место в главном хитовом чарте «Радио Хит ФМ». Иронично, что работа с таким названием так стремительно поднимается. И проекты явно набирают обороты, и Imo Sounds – яркое тому доказательство. Едем, дамы и господа, далее. Прямо сейчас включаем ускорение. Есть у нас такая традиция. Берем 3 строчки и за 1 минуту их быстро проскакиваем. Так и время экономим, и быстрее приблизимся к первой десятке. Поехали! На счастливом 13-м сегодня оказался Дивак и работа Slow Down. Результат в плюс 2 позиции. На строчку выше

0: Как уже узнали, это Леони и Калум Скотт в главном хитовом чарте. Работа называется «Stay». Сегодня она ровно по центру, на 10-м месте. Как бы ребятам не хотелось остаться в топе, они небольшими шагами двигаются в обратную сторону. Впрочем, не будем спешить с выводами. В нашем чарте всякое бывает, и история знает примеры, когда работы возвращались с самого дна. Будем наблюдать за картиной в будущем, а сами приступаем к изучению нового.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: А новинка сегодня не от абы кого, а от ребят, которые уже не первое десятилетие радуют своим творчеством. Это группа OneRepublic. Из года в год они прокачивают свои музыкальные навыки, и 2026 не стал исключением. Посидели, поработали некоторое время, ну а что у них получилось в этот раз, сейчас послушаем. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. OneRepublic. Pay the toll. Делайте громче.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM One Republic. Pay That Toll.
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

0: 54 Ultra, Talk to You, плюс 2 за неделю и теперь 9 место главного хитового чарта. Этот трек словно как хороший разговор, начинается с малого, а заканчивается чем-то большим. Судя по динамике, диалог только набирает обороты, продолжаем следить, ну а вы, в свою очередь, не забывайте голосовать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Мы же двигаем далее по нашей хит-лестнице, поднимаемся выше и слушаем работу Take Me There от Дети. Он теперь вот здесь.
1: 8 место.

0: Восьмая строчка главного хитового чарта сегодня закрепилась за Дети и его работой «Take Me There». Прямо сейчас на радио Hit FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на радио Hit FM. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовые деньги в лайтовый понедельник. Только на радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru. Главный хитовый чарт. На радио Hit FM.
0: Все верно, мы продолжаем движение к вершине главного хитового чарта. Белов Андрей с вами. И прямо по курсу строчка под номером 7. На этой неделе здесь оказался Алекс Уоррен. Fever Dream.

Алекс Уоррен в главном хитовом чарте. Работа называется «Fever Dream», и теперь мустворение позируется на 7-м месте. Лихорадочный сон, видимо, постепенно рассеивается, но даже в таком состоянии музыкант остается в первой десятке, а это говорит о многом. Мы же с вами продолжаем движение вперед и снова включаем повышенную скорость. 15 минут остается, а послушать надо успеть всех. Еще 3 строчки за 1 минуту изучим. Поехали! Под номером 6 сегодня работа «Bizarre» от Мадонны и Мартина Гаррикса. Все ближе и ближе к вершине. На этой неделе +1.

0: главный хитовый чарт.
1: Минувшим летом Шакира и Бёрна Бой доказали, что умеют зажигать, и судя по тому, что в мире они рвут многие топы, они и у нас скоро золотом овладеют. Сегодня они уже в тройке лучших, с чем мы их давайте и поздравим.

0: «Дай-дай». Именно так теперь зовется третья строчка главного хитового чарта. Прямо сейчас сделаем еще перерыв и после приступим к самому интересному. Будьте рядом.
1: Это главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
4: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 25 сентября. Звони 50 85 95.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата. Сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге 58 88 88.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: На просторах нашего топа случаются и взлеты, и падения, но порой происходит так, что некоторые музыканты решают взять паузу и остаться при своем. Вот именно так и сделал проект Tempo City. После того, как ребята посияли на вершине, спустились на вторую ступень и спустя 7 дней снова решили тут остаться. Но порой стабильность — это тоже хороший знак. С

0: были на втором, так туда остались. Tempo City, Self-Aware. Сомневаюсь, что ребята смогут вернуть себе первое место, хотя в главном хитовом чарте все может быть. Ну а в успехе этих ребят никто не сомневался. С самого начала. Один только Джейсон Деруло чего только стоит. Этот парень знает, как сделать из хита настоящий праздник, и в этот раз также не прогадал. Хочется верить, что ни на одну неделю работа задержится на вершине, но все решит время. Давайте встречать новых лидеров главного хитового чарта. Диджей Коджа, Джейсон Деруло и Мелоди. Мичико. Наши поздравления.
1: Первое место.

Также Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Ребятам все же удалось взять золото, и как долго они им будут владеть, от вас, дамы и господа, зависит. Всю рабочую неделю активно топите за своих любимчиков. Где? На сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ровно через 7 дней на этом же месте и в это же время мы подведем новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного уикенда всем под музыку на радио Hit FM.

0: радио Хит FM.
1: Джоэл Кори на старте нового часа. Выспа. Это для хорошего настроения в это шикарное воскресенье. В Москве начало второго. Белов Андрей по-прежнему с вами. Все вместе мы отдыхаем. Заряжаемся силами перед новой рабочей неделей и слушаем стопроцентные хиты. Впереди отметится Алок и Калис, работает Dive Into Me. Также не с горами нетленка от Бейонсе и Шакиры. И прямо по курсу ребята из группы Tokyo Hotel. Встречайте!

0: One Republic на радио Hit FM. Give me something. 13:20 в столице. И уже очень скоро, а именно через 10 минут, в эфире появится Ирина Баутина. Не просто так, она представит небольшой топ, что можно посмотреть сегодня вечером. Фильмы, сериалы и все-все-все. Смотрители, не пропустите.
1: Реклама.
2: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
3: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 25 сентября. Звони 50 85 95.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box. Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: О, специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
9: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
8: Ха, а если ипотека не подходит?
9: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
8: И где это чудо?
9: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
8: О, спасибо, уже звоню.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
12: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
13: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
12: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
14: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
15: Hit FM.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть британская молодежная драмеди «Солнечный танцор» о взрослении и последнем лете детства. По сюжету 17-летняя Айви после 4 лет борьбы с лейкемией отправляется в летний лагерь для подростков, переживших химиотерапию. Поначалу девушка держится отстраненно и скептически, но постепенно заводит друзей, влюбляется и учится снова радоваться обычной жизни. Главную роль сыграла Белла Рамзи. Также в фильме снялись Джеймс Нортон, Джессика Ганнинг, Руби Стоукс и Нил Патрик Харрис.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился самый необычный сериал в киновселенной Марвел «Чудо-человек». Это комедия о двух актерах-неудачниках, которые пытаются получить роли в ремейке фильма о супергерое. Саймон Уильямс уже 8 лет пытается пробиться в Голливуд, но карьера никак не складывается. При этом он вынужден скрывать способности. Супергероям официально запрещено сниматься в кино. На съемочной площадке Саймон знакомится с Тревором Слеттери. Вместе они решают пробоваться в нового «Чудо-человека». Саймон мечтает сыграть главного героя, а Тревор – его друга-предателя. Получилась камерная ироничная история о Голливуде, актерских амбициях и супергеройском кино, которое одновременно пародирует жанр и относится к нему с любовью. Главные роли в сериале исполнили Яхья Абдулматин II и Бен Кингсли. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Это Топик только что с нами на радио Хит FM. Новинка под названием Lucky Ones. Точная столичная 13.37. В воскресенье двигаем далее и готовимся ловить везде хит. Гуляет он по нашему эфиру каждый будний день, и если его поймать, то можно многое. И гардероб обновить, и сменить парфюм, и в целом можно устроить себе настоящий праздник. Завтра тотальную раздачу подарков продолжим. Более подробно читайте на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении Радио Хит FM. Здесь же продолжаем отдыхать и встречаем работу Friendships. Это Паскаль и Таблоун, и Леони. Делаем громче.

0: На радио Hit FM проект The Second Voice, мы с творением Let Me Be. Тут недавно в работу ворвался Джейсон Деруло, немного добавил своего в песню. Частенько за ним такое замечаем, да и пусть продолжает заниматься подобным. Уж больно хорошо у него это получается. Тем временем в столице 13.50, до конца этого музыкального в эфире Тувы Ло и ее To Die For, а чуть ранее на радио Hit FM Тиесто и Брайана Грейс. Буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
5: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
10: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 25 сентября. Звони 50 85 95.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Новый час воскресенья открыли девушки из группы Cat's Eye. Работа их называется Animal. Давайте их поздравим. Они на этой неделе укрепили свои позиции в главном хитовом чарте. Теперь они на 16-й строчке и могут подняться еще выше. Тут, конечно же, уже решать вам, дамы и господа. Голосуйте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И в субботу в 6 вечера по столичному узнаем новые результаты. Тем временем в столице начало третьего. С вами Белов Андрей. Вот кто из музыкантов окажется в нашей компании в ближайшее время. Tame Impala и Jenny отметятся. Также The Weeknd очень скоро с Нитленкой, Blinding Lights. И в эти секунды на радио Hit FM группа Måneskin. Встречайте!

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
17: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
18: Да никаких.
17: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
18: Перевожу.
17: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
18: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
17: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
19: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
5: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
4: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
6: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Ну а творчество этого парня сложно не узнать. Это Алан Уокер на радио Hit FM Broken Strings. Поговаривают, что до конца года музыкант пообещал целый альбом нового, что очень радует. Конечно же, будем ждать с удовольствием, только вот сколько времени пройдет. Да, никто не знает. Кого ждать долго точно не нужно. Это лайтовый понедельник, он уже завтра. Завтра у каждого из вас будет возможность стать богаче и счастливее. С самого утра и до вечера здесь в прямом эфире будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Заводите будильники, ставьте напоминания на 7.00 и начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами. Более подробно про лайтовые понедельники на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Здесь же двигаем выходные далее и встречаем хитовую новинку.
1: Алекс Уоррен, Эмералд Айс.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
12: Лента.

0: специалиста.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Самт». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Нэтан Дэйв и Элла Хендерсон на радио Хит FM 21 Reasons. Причин радоваться в выходные будет более чем 21, все перечислять долго. А вот самую важную подметить можно. Это хиты, которые не дают скучать. Через пару полезных минут с нами в одной компании окажется Тедди Свимс с работой Mr. Know-It-All. Обязательно дождитесь.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
5: Телефон 75-77-88.
4: Начните новую жизнь уже сегодня.
6: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется

Новинка от BBRX и David Guetta мгновением ранее с нами. Sad Girls называется, с этих выходных. Кстати, новинок стало в нашем эфире еще больше. С ними можно ознакомиться на сайте hitfm.ru, также в нашем мобильном приложении и во всех социальных сетях. Вот где нас найдете, там и изучайте. Тем временем в столице уже начало четвертого. Двигаем воскресенье далее. С вами Белов Андрей. По-прежнему я и еще один шикарный дуэт у нас прямо по курсу. Это Кайго и Эйва Макс. Через секунду.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Бенаси Бразер с нами только что. Иллюжен. Почему-то, слушая эту нетленку, сразу представляется лето. Ну, может быть, потому что я ее тогда в 2004-м услышал, именно летом. Вот именно и такие ассоциации. Мы же с вами продолжаем рываться в осень 2026-го и делаем это в компании 100% хитов. Через пару полезных минут группа «Градусы» здесь, также диджей Годжа, Келвин Харрис и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

Голден с нами только что. Miracle в Москве 15:33. Быстро очень летит время. Выходные очень скоро подойдут к финишу, но сразу после выходных свою работу начнет Вездехит, вернее, даже продолжит. С его помощью можно получить подарок от главной по хитам станции в стране. И этим подарком может быть все, что угодно. От вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Слушайте эфир в будни внимательно и ловите Вездехит. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении Радио HitFM. Здесь же двигаем далее воскресенье и встречаем работу Glide. Это Naked и Portugal The Man.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
13: В «Ленте» любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
14: «Лента».
15: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Кэш можем.
18: Беспроцентный лимит на все. Можем?
17: Кэш можем.
18: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
17: Кэш можем.
18: И кэшбэк 5% можем?
17: Кэш можем.
18: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
17: кэш,
18: так.
17: Кэш можем.
18: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
19: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
20: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Buzz, One Way One на радио Hit FM. 15 часов 49 минут в столице. Давайте финалить еще один час нашего хитового воскресенья. Успеем послушать Дуа Липу и Худини. Также скоро отметятся в эфире Миша Миллер и Алекс Велла. Но раньше всех появится электронный дуэт Аблон Рокстон. Буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Довольно мощно запрыгнули в новый час воскресенья. Это дуэт Софи Такер, «Барселона». И как же правильно подмечено, уикенд у нас с вами продолжается, мы отдыхаем расслабленно, как никогда, но все-таки пора бы вспоминать, что новая рабочая неделя уже наступает на пятки. Да, пора готовить планы на грядущие 5 рабочих дней, ну а чтобы планы выстраивались легче, мы снабдим вас 100% хитами. Впереди Ибо на его Hollow, также вспомним 2014-й, поможет нам в этом Сэм Смит, и прямо сейчас на радио Хит FM Феликс Эн и Рэй Далтон. Встречайте!

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
3: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
3: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
2: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
4: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
11: Hit FM.

Алекс Уоррен и его Fever Dream только что на радио Hit FM. В Москве 16 часов 35 минут, и очень скоро наступит время держать ритм. Ну, если конкретно, то уже завтра. В будни с 10 до 11 по столичному Наташа Таханова будет разыгрывать чекап. Ну, всего-то нужно включиться в игру «Хит в ресурсе». Все это уже завтра произойдет. Подробности изучайте на сайте hitfm.ru. Участвуйте, и пусть вам повезет. Здесь же далее продолжаем наслаждаться выходными. И Дивак с работой «Slow Down» будет нам в этом помогать в ближайшие пару минут.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Хоромах своих. Аз есмь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромом царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Зерпы Софинзау на главной по хитам станции в стране. Работа называется «Муаки. Точная столичная. 16 часов и 50 минут». И на этом я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь до следующих выходных. В субботу в 11 утра по традиции вновь окажемся в одной компании. Всем и каждому желаю приятного завершения этого уикенда. Легко войти в новую рабочую неделю и беспрепятственно ее преодолеть. Всем счастливо. Москва, хит Белов. Пока.
1: Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните. 718-540.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
2: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 25 сентября. Звони 50 85 95.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Thermos. Рюкзаками Wenger, ручками Parker и портмоне из натуральной кожи фирмы Klondike. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Ашантись по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой «Whitebox». Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ПО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
6: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
10: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 25 сентября. Звони 50 85 95.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса
7: или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
2: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 25 сентября. Звони 50 85 95.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277 515.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний.

0: Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория. 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
13: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
16: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
17: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
19: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
20: В этом весь ты.
19: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама. Geely CT-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CT-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия.

0: в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8499-579-7799.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: Знаешь, что общего у бизнеса? Бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы. У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить, гордиться».

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru. Или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Один пишет истории, другой в них попадает.

0: 1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Время новостей.
11: Современные рентгенодиагностические аппараты из Москвы будут поставлять в регионы России. Сергей Собянин открыл новое высокотехнологичное производство, которое сможет выпускать не менее 400 аппаратов в год. Уже сейчас они на 85% состоят из российских комплектующих. По словам мэра, проект укрепит технологический суверенитет страны.
10: Время новостей.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Тренды. Человек в состоянии не просто видеть сны, но управлять в них своим поведением, буквально меняя сюжет в режиме реального времени. Этому было посвящено немало фильмов, а команда ученых из Швейцарии и Нидерландов провела эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев, в котором их вестибулярный аппарат стимулировали слабым электрическим током в лабораторных условиях. В результате участники исследования смогли более осознанно управлять своими действиями во время сновидений. Ожидается, что методика может принести долгосрочную пользу, так как осознанные сны в целом связывают с повышением креативности, а это нам точно никогда не помешает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Kid News. Нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный врачебный тон на дружелюбный, информативный или успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: дискографии главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрнабой. Дай-дай.
1: Второе место.
2: Темпо Сити. Self-Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект. Домашние задания для школьников с развитием технологии перестали быть сложностью. На смену сайтам с готовыми решениями пришел искусственный интеллект, который не только дает списать все на отлично, но еще и может подробно рассказать, как было выполнено то или иное задание. С точки зрения понимания материала это может быть даже полезно, но если полностью довериться нейросетям, можно нанести себе долгосрочный вред, что и начали отмечать независимые международные аналитики. Так, злоупотребление помощью алгоритмов резко ухудшило знания подростков по чтению и математике за последние несколько лет. При этом в случае использования чат-ботов в качестве репетитора и критической оценки их помощи, результаты школьников наоборот улучшались. Получается, нейросети не враг качественного образования, но ими необходимо пользоваться по назначению и осознанно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.